что ночь разлит. Сверцы мои, поля полчи, и ночь, и макра. Спрыжите мне не очи,